0: Глида, Маргарина, Югорт, Белинче, Урекас, Им Лебен, Хаминадос.
1: Шаварма, шаварма, шаварма, шаварма, шаварма.
0: Ах, джентина!